0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Вачидун, дуца квалатлы, хвалбайдир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: «Илмей урухкар, накведузар».
9: Глаза боятся, руки делают.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: The best music on the best radio. Radio.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 9 часов утра.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей: 92 47 47.

0: Дыля Макла.
1: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиата». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиата». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Ностальжи, это Далида, друзья, завершает очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой».
1: В Дагестане 10 часов утра.
0: Студия Зухра Камалова. Друзья, сегодня у нас день воскресный, 24 мая. Хочется пожелать вам чудесного отдыха и просто отличного настроения. Пусть он окажется для вас удачным, продуктивным этот день. Искренне надеюсь, что все намеченные планы сегодня воплотятся в жизнь. Ну, а любые трудности обойдут вас стороной, особенно если вы проводите этот день вместе с радиостанцией «Прибой». Только лучшая музыка. Совсем скоро о том, что сегодня у нас празднуется. Ну, открывает музыкальную подборку этого часа Рашид Богатаев и Азиз Кадыров. Если бы знала.

0: Ну вот, друзья, у нас дуэтная работа. Франц Циммер известен по псевдоническим псевдонимам. Алея Варбен — это немецкий диджей, продюсер электронной музыки. И вот их дуэтная работа, друзья, одна из новинок, которая порадовала всех слушателей радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, у нас сегодня воскресный день, 24 мая. Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Кстати, появилась она, как говорят, благодаря Кириллу и Мефодию. Но на самом-то деле, ну, чаще всего так и думают, вопреки бытующему мнению, славянский алфавит изобрел монах Климент Архидский из Болгарского царства, ученик Кирилла. Вот, именно так. Но в любом случае, каждый, кто говорит и пишет на языке славянской группы, сегодня может отметить этот прекрасный день. Дата выбрана не случайно, она совпадает с Днем памяти Кирилла и Мефодия. Праздник берет начало с Болгарии, с начала 9 века, когда была создана глаголица. Это первый славянский алфавит. Ну, а затем все-таки сменилась на кириллицу. И, друзья, очень много интересного с этим событием мы можем предложить в нашей рубрике.
1: Обо всем понемногу.
0: Как известно, самая молодая буква алфавита – Йо. Впервые они заговорили 29 ноября 1783 года на заседании Академика словесников. Подруга Екатерины II, Екатерина Дашкова, поинтересовалась, как правильно писать слово «елка». А вот буква «Я» не всегда была последней в алфавите. Кстати, ее, так же, как и букву «Э», ввел в алфавит Петр I. В ходе реформы 1918 года из алфавита удалили все последние буквы, и последней стала буква «Я». Самая популярная, как оказывается, это буква «О». Она употребляется в слове «обороноспособность» аж 7 раз. Ну, а самая редкая – твердый знак. Это самое редко по использованию. Кстати, в русском языке есть слово из 35 букв. При высоком многорассмотрительствующий, именно так пишется это слово слитно. Это рекорд книги Гиннесса. А еще ранее старославянской азбуки было 46. Например, присутствовали в ней зелок, си и ижица. Ну а сейчас у нас, конечно, 33. Вернее, 31 плюс твердый мягкий знак. И еще каждой букве средней русской азбуки соответствовало число. Например, букве А – единица, букве И – 8, а С – 900. И вот, чтобы не путаться, над такими буквами добавляли волнистую линию титла.
1: Обо всем понемногу.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Здравствуйте, меня зовут...

0: Тажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: романтические композиции, душевные песни, друзья, в эфире радиостанции «Прибой». Это песня на грузинском языке в исполнении дуэта Гиги Гвинетадзе и Тамро Дудуня. Кстати, Гига, он же Георгий Гвинетадзе, талантливый, набравший все большую популярность еще у нас здесь, в России, грузинский композитор и автор-исполнитель. Он, конечно, достойный обладатель российских наград. Песня года 2015-2017, а также «Золотого граммофона» 2017 года. И вот одна из его композиций, даже не его, а еще Тамро, порадовала нас в эфире. Совсем скоро предложу вам новинку от Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь». Все-таки романтичное настроение у нас продолжается. Май месяц, весенний, как без этого? Ну, никак. Невозможно. Ну, а если вы решили сегодня провести так день на свежем воздухе, выехать за город или к морю, об этом следующая информация. Кстати, она актуальна для вас.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Ну что, друзья, у нас геомагнитное поле спокойное, поэтому будете чувствовать себя превосходно. В Махачкале уже 21, днем ожидается до 23. Облачная погода, ветер умеренный, юго-восточный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы, волнение в море легкое, температура морской воды 17 градусов. В Кизляре 25-26, облачная погода. В Хасаюрте 23-24, в Кизилюрте 23. Возможен кратковременный, местами дождь во второй половине. В Буйнакске 20, также возможен кратковременный дождь. В Дербенте 19, небольшая облачность.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Время услышать любимую песню.
1: Ну что, друзья, будем слушать и также будем читать ваши сообщения, которые вы отправляете нам в приложении Макс. Наш контактный 8-988-МТС-291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Исарапил. Пишу вам из Ростовской области. Мой друг Эльгар сейчас находится в Дагогнинской больнице и поправляет свое здоровье. Поэтому хочется пожелать ему, а также всем слушателям, всем дагестанцам крепкого здоровья, хорошего, чудесного настроения, как погода сейчас в Дагестане. И, конечно, чтобы все было хорошо. Сульгия Гаджиева, именно эта исполнительница, нравится Эльгару. Поэтому пусть он быстрее поправляется, и поставьте для него композицию в исполнении Сульгии Гаджиевой. Ну что, сделаем это с удовольствием. Напомню о том, что слушать нас можно в социальных сетях ВК, Музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, в приложении Звук и через все умные колонки Алиса, Маруся, Салют. Оставайтесь с нами на одной волне. А еще существует наш сайт radioprибой.ru. Заходим, интересуемся и, да, будете в курсе событий, а также будем слушать нас в один клик. Совсем скоро у нас ретро с 11 до 12, так что ваши любимые композиции также могут прозвучать в нашем эфире. Итак, предложение Макс в активном режиме 8-988-291-1007.
2: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов. Расул Гамзатов.
1: Качает горный ветер колыбели аульским малышам, который век. Слагают колыбельную метели и снег лавин, и волны горных рек. Пусть будут наши дети удальцами, пусть славы дагестанцев не чернят. Орлы, парившие над их отцами, над маленькими горцами парят. Расул Гамзатов.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Ну что, друзья, ретро-час действительно уже в открытом режиме. Почему, спросите вы? Да потому как в 11, да, именно он стартует. Золотой хит Дагестана открыл нашу музыкальную подборку. Поэтому хочется сегодня, в особенности день воскресный, день вдохновения, пожелать вам прекрасного дня. И пусть чашка ароматного кофе подарит вам бодрость, силы для новых свершений. Конечно, все, что вы задумали, пусть сегодня исполнится легко и гладко. Вместе с радиостанцией «Прибой», особенно если вы улыбаетесь, потому как ваша именно улыбка. Да, не удивляйтесь, посмотрите в зеркало, она способна осветить весь мир вокруг и поделиться теплом с окружающими, я думаю, что сегодня самое время. Ну, а что касается песен, конечно, будем вспоминать о том, что было вместе с группой «Ласковый май», Татьяной Овсиенко, Крис Ри, Юрий Антонов и не только. Кстати, ваша любимая песня может прозвучать в нашем эфире, в плейлисте, только нужно направить нам сообщение в наше приложение «Макс». Ну, а наш контактный вам известен. Напомню, на всякий случай, 988-291-1007. Студия Зухра Камалова, до 15 мы вместе. Поехали!

Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Настоящее имя исполнителя Клоди Фридж Мейнтроп. Друзья, трек был выпущен в 86-м и стал суперхитом в Европе. Конечно, поднялся на вершину хит-парада Франции, Бельгии, Германии, Испании. Разошелся тиражом в 4 миллиона копий. Кстати, в 2003-м она исполняла вояж на фестивале в дискотеках 80-х в Москве и Питере. Да, ну, конечно, речь идет о путешествиях, ну, а какое лето без этого вида отдыха, друзья, но не только. Для путешествий лето 2026 для российских водителей обещает быть довольно нервным. Об этом в нашей рубрике и, конечно же, продолжим.
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты подсказывает нам о том, что замедление движения уже наблюдается по проспекту Казбекова, это район Семендера, где-то вот между улицей Новолакской и Кикунитской начинается замедление, и, конечно, оно продолжается до улицы Махачкалинской в направлении к городу. Есть также немного по Гейдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца, а также небольшой участок по проспекту Шамиля до Агасиева. В районе ЦУМа по Каракмасова, по Дахадаеву от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Все остальное у нас, друзья, свободно, так что передвигаемся и наслаждаемся воскресеньем. Ну а по поводу штрафов и нововведений, уже с 1 июня некоторые из них заработают, а некоторые еще с 1 июля. Если честно, многие изменения выглядят не просто как очередное обновление, а как постепенный переход от гораздо более жесткому и автоматизированному контролю на дорогах. Конечно, прежде всего за выезд на встречку штрафы станут заметно жестче. За такое нарушение, которое зафиксирует камера, штраф 7500. Раньше сумма была ниже, например, 5000 рублей. Но главное даже не это. Если нарушение повторится в течение года, водитель рискует остаться без прав на срок до 1 года. Причем речь идет даже о фиксации автоматизации камерами. Если же нарушение заметит инспектор ГАИ лично, наказание традиционно окажется жестче. Лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев уже при первом нарушении. Будьте внимательны, осторожны. А еще особенно важно понимать одну вещь. Государство явно делает ставку именно на автоматическую фиксацию. Камер становится все больше, а значит, вероятность не заметили, постепенно стремится к нулю.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Ну а совсем скоро, друзья, ваша любимая программа по заявкам в эфире радиостанции «Прибой», где будут звучать ваши приветы и поздравления. 8-988-МТС-291-10-07. Телефон для сообщений в МАКС и звонков в прямой эфир.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо этого дерева прошел вор и испугался, подумав, что это стоит полицейский, поджидающий его. Следом прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось. Он принял дерево за свою возлюбленную и ускорил шаг навстречу ей. А ребенок, напуганный сказками, увидев дерево, расплакался. Ему показалось, что это привидение. И всякому, кто проходил мимо, дерево казалось чем-то другим. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: было». Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Гемотест Кавказ».
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: В завершении ретро-часа, друзья, где уже ваши сообщения приходят в наше приложение «Макс». Друзья, 8-988, оператор МТС 291-1007, а также вы можете дозвониться на этот номер. Итак, 988-291-1007. Программа по вашим заявкам, ваши поздравления, конечно же, друзьям, коллегам, родным, близким. Привет или просто музыкальный подарочек звучит с 12 до 13 по выходным. У микрофона Зухра Камалова. Доброго, приятного дня всем тем, кто в дороге. Я желаю счастливого пути. И напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний в разумных пределах.
1: Ну а эти разумные пределы, друзья, они, конечно, не то что приятные, а они приятны всем тем, кто участвует в нашей программе. Чтобы поучаствовать, номер телефона вам известен, самое главное настроение, и захотелось бы, чтобы это сделать. Ну, по крайней мере, есть у нас сообщение. Привет, приветики, вот так начинается. Радиостанция «Прибой», передаю вам огромный привет, салам, а также самым красивым девочкам из Новокаякента, которые на данный момент сейчас работают в теплице, а также нашему юному другу Магашке. И хотим мы послушать песню для настроения про Каякент. Не знаю, правда, кто поет, пишет автор сообщения, по-моему, Зоя Чунаева. Действительно, именно она и песня «Каякент» девочки для вас.

0: Каякен, именно так называется композиция Зои Чунаевой. Сегодня привет, огромный привет красивым девочкам из Нового Каякента. Они сейчас работают в теплице, и отдельный юному другу Магомеду.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебель.

0: «Фабрика Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика Агама. Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
3: Час желаний на радио «Прибой».
4: Мы, друзья, продолжаем. Итак, взглянем, что же у нас есть из сообщений на номер 8-988-291-1007. Здравствуйте, Зухра. Привет огромный от меня, пишет автор сообщения. Привет всем от меня, всем слушателям, а также вашему коллективу. Всем желаю мира, добра и здоровья. А еще хочу передать привет своей племяннице Заиде. Желаю ей творческих успехов и хотелось бы подарить себе любимой, а также всем ее новую работу. Заида Джамбиева. Новая работа «Вернись». Ну что, выбирайте то, что нравится. Итак, 8-9-8. 8-2-91-10-07.

0: Вернись, так называется работа Заиды Джамбиевой. Это огромный привет из города Дагестанские огни от Золушки. Всем всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Ну что ж, мы движемся дальше. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Ростова-на-Дону. Зовут меня Надежда. Любим очень Махачкалу. Совсем скоро туда собираемся, поэтому привет всем махачкалинцам. Поставьте, пожалуйста, песню Натальи Вишняковой, Татьяны Булановой «Махачкала».
1: Час желаний.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Именно с этой композицией, друзья, огромный привет от Надежды из Ростова-на-Дону. Говорит, скоро собираемся в Махачкалу. Ну что, друзья, вы можете передать привет. Вот кто-то пытается дозвониться, удержаться на линии. Самое главное, напомню, 8-988, это для тех, кто пишет нам сообщение в приложении Макс, 988 МТС, потом идет цифра 2 и запоминающийся 91-10-07. 91-10-07.
2: Час желаний.

0: Ислам Актулаев, «Течет ручей». Это вот такой, друзья, чечено-русский вариант этой композиции. Но мы движемся дальше. Программа наша продолжается. Успейте поздравить. А кого сегодня можно поздравлять? Если есть у кого-то день рождения, почему бы и нет? Сделать это приятное и неожиданно, всегда заманчиво. А еще сегодня, 24 мая, отмечается День кадрового работника. Потому как работник отдела кадров знаком каждому трудоспособному человеку, когда кто-либо устраивался на официальную работу. Это, конечно, особенные люди, ведь на них лежит большая ответственность за весь коллектив. Именно они, специалисты по кадрам, отбирают из большего количества претендентов конкретные личности, способные справиться с той или иной работой. Ну и, конечно, заполнение всех документов в срок – это немаловажно. Так, ну и, конечно, хочется напомнить о том, что совсем скоро все выпускники будут прощаться со школой, поэтому есть повод для того, чтобы поздравить. Ну а спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир».
3: «Час желаний».

0: прибой. Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Гемотест Кавказ».
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
10: Продолжаем, друзья, общаться с вами с помощью сообщений, приходящего в приложение «Макс». И вот следующего содержания. Привет, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Хочу передать привет моим братьям Роману и Руслану. Передаю привет всем радиослушателям и радиоведущим. А также поздравляю всех с наступающим праздником Курбан-Байрам. И поставьте, пожалуйста, песню Олега Газманова «Русский мир». С благодарностью, Ариф.
11: Час желаний.

0: «Русский мир» и Олег Газманов. Это музыкальный подарочек от Арифа. Специально всем слушателям радиостанции «Прибой», отдельно братьям Роману и Руслану. И всех с наступающим праздником Курбан-Байрам. Следующее сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Гасан. Хочу передать привет своей хорошей знакомой Мадине. Она добрая, порядочная, симпатичная. А любит она слушать песни Селин Дион. Подарите ей что-нибудь из ее творчества.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Только лучшая музыка в нашем эфире. Селин Дион. Это музыкальный подарок от Гасана своей знакомой Мадине. Столько приятных эпитетов, друзья, вы пишете в адрес друг друга, и это приятно зачитывать в прямом эфире. Немного времени осталось до конца программы, и все же. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Хасавюрта. Очень любим ваше радио. И хотелось бы услышать новую работу Амины Абдулатиповой «Бичанте Мухаммад». Ну что ж, не можем вас оставить без подарка.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в час ваших приветов и пожеланий.
8: Ну вот, совсем немного времени, но успели отправить нам сообщение. Так, откуда? Сейчас посмотрим, из Дербентского района. Но прежде чем я зачитаю это сообщение, хочется напомнить о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Спасибо им за поддержку нашей программы. Итак, сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Как хорошо, что вы есть. Нам очень нравится ваше радио, программа «Час желаний». А я из Дербентского района. Зовут меня Товархан. Хотелось бы подарить песню, услышать в исполнении «Бахтовар». Хочу посвятить эту песню невесте Соне, внучке Маришке и внуку Халиду, а также жене Гулер. Композиция называется «Белые цветы». Друзья, сразу после упоминания о спонсоре, песня в подарок.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
6: «Росювелир».

«Белые цветы» Бахтавар – это музыкальный подарочек от Товархана из Дербентского района для родных и близких, для невесты Сони, внучки Маришки было посвящено именно это пение, и внуку Халиду, также жене Гулер. Так, что хотелось бы, друзья, еще пожелать, конечно, хорошего дня. Кстати, здесь пишут тоже из Дербента: спасибо за классные песни, так веселее работать. Но это спасибо нашим слушателям, которые как раз-таки заказывают такие композиции. Можно это сделать уже в следующем музыкальном в 13:45.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Воскресный день, друзья, в самом разгаре. Конечно, может быть, кому-то жарковато, но не беда, потому как впереди еще жаркое лето. Хочется, чтобы день сегодняшний вам принес удачу, настроение пусть будет великолепным. Наслаждаемся каждым моментом. Будьте неотразимы, получайте удовольствие от жизни. А жизнь вместе с радиостанцией «Прибой» — это, конечно, приятно. В студии Зухра Камалова до 15 мы вместе.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Очень вкусный.
3: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ».
9: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это

0: выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Ей одинаково хорошо давались как точные, так и гуманитарные науки. В школе она была отличницей. Всегда любила петь и даже несколько раз занимала первые места на различных вокальных конкурсах. Нравилось выступать на сцене, но о профессии артиста никогда не задумывалась всерьез. Именно об этом она поведала своим слушателям. Жизнь актрисы-певицы Зульфии Архилаевой насыщена. Репетиции, спектакли, выступления. График работы расписан на месяц вперед, а еще есть дети. И все она успевает. Вот одна из ее работ, друзья, порадовала всех слушателей радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, не только новинки, чудесные голоса, но еще и полезная информация.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Что касается, друзья, столицы Дагестана Махачкалы, то уже 22 градуса, пасмурная погода. Вечером ожидается температура 17-19, ночью 16. Также прогнозируют местами небольшой дождь. Даже советуют с собой взять зонт. Что касается атмосферного давления, то, конечно, оно в норме. Влажность высокая. И волнение моря легкое. Кстати, температура морской воды уже 17 градусов. В Кизляре 26 градусов, возможно, на кратковременный дождь. В Хасавюрте, в Кизилюрте 24, вечером 16-20, также ожидаются осадки. В Буйнакске 21 градус, вечером 14-18, и также прогнозируют дождь. В Дербенте 19, небольшая облачность, вечером ожидается дождь, и температура 17-16.

0: Алиса Супронова, «Урла-пурла», смотришь украдкой, и так называется эта композиция. Ну, что касается воровства, то, конечно, это статья в Уголовном кодексе, ну, а похищение человека... Ой, это то, что не нужно делать ни в коем случае. Но что касается дня сегодняшнего, у нас воскресный день. Мы продолжаем отдыхать, ну а кто-то и трудится. А так же, как мы в эфирной студии. На сегодняшний день у нас насыщен историческими и культурными событиями. Ну, например, сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. А еще сегодня, именно в этот день, в 1900 году в Санкт-Петербурге личным императором Николаем II был спущен на воду бронепалубный двухмачтовый крейсер «Аврора». А позже он стал символом Октябрьской революции и участвовал в Цусимском сражении, гражданской и Великой Отечественной войнах. 24 мая 1844 с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе была отправлена первая в мире телеграмма между Вашингтоном и Балтимором. Протяженностью 64 километра. Содержание послания были слова «Чудные дела твои, Господь». Еще первый конкурс Евровидения 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано прошел. Вот концерт Пола Маккартни в России состоялся в 2003 году. А еще 24 мая 2008 российский певец Дима Билан победил на конкурсе Евровидения, который проходил в Белграде. Движемся дальше.
1: Всем привет, это Дима Билан, вы слушаете радиостанцию «Прибой». Всем хорошего настроения, мы вас очень любим. Желаем вам всего самого-самого-самого наилучшего.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «ШРОД». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Всем тем, кто в дороге, мы желаем счастливого пути. Конечно, расположение заторов изменилось в лучшую сторону. Небольшое замедление движения от улицы Ахольго по Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца. А также по Магомеда Гаджиева наблюдается при съезде с Гейдар Гаджиева. Есть небольшое замедление движения. Также по проспекту Расула Гамзатова в направлении до Дахадаева от Яракского есть. И как раз-таки по Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Как всегда, по Ирчи-Казака от Восточного рынка до проспекта Гамидова. По проспекту Шамиля в направлении от Восточного рынка до также Гамидова. Ну и небольшие участки в редукторном поселке, но совсем небольшие. Что касается новостей для автолюбителей, с 1, конечно, июня за выезд на встречку штрафы станут заметно жестче. Вот, а также с 1 июня этого года планируется ввести единый федеральный штраф за неоплаченную парковку. 3500 вне зависимости от региона. Сейчас суммы сильно отличаются от города к городу. Где-то 1000 рублей, а где-то уже почти 5000. Кроме того, появится четкое правило по времени оплаты. После остановки автомобиля у водителя будет ровно 15 минут, чтобы оплатить парковочное место. Причем отчет начинается именно с того момента, с момента остановки машины. Ну, на первый взгляд, звучит все логично, но многие автомобилисты уже сейчас предполагают, что споров станет гораздо больше. Особенно в крупных городах, где парковочные приложения и связь иногда работают не идеально. Тонировку начнут проверять по-новому с июля месяца. Планируется использовать автоматизированные приборы фиксации, которые смогут самостоятельно фиксировать нарушения без ручной проверки инспектором. Ну, конечно, штраф останется на уровне 500 рублей, но вот система контроля изменится. Раньше человеческий фактор все же играл большую роль, сейчас система постепенно становится более цифровой и менее гибкой. Кроме того, обсуждается жесткий подход к повторным нарушениям, и здесь уже могут появляться дополнительные санкции вплоть до судебных разбирательств.
0: Пробки на дорогах.

0: забудь.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Фитсервис Автосервис. Фитсервис Автосервис.
10: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: Ну вот, друзья, мы перешли границу нового музыкального микрофона Зухра Камалова. Продолжаем проводить вместе с радиостанцией «Прибой». Конечно, предлагаем вам только лучшее, родное, любимое, как и весь Дагестан. Кстати, почему Дагестан такой красивый, спросят многие. Ну, потому как есть что показать и есть чему удивиться. По крайней мере, это происходит, когда приезжают к нам путешественники. Ну, лучшие места и красивые места. Половину территории Дагестана занимают горы. Неудивительно, что наша малая родина славится именно горными пейзажами. Есть еще и пустынные локации. Даже вот если посмотреть на фотографиях, даже не поверите, что это Дагестан. Кажется, что это вы в Северной Америке. На самом деле это наша прекрасная республика. Ну а на юге единственное место в России, где растут настоящие лианы, это Самурский лес. Причем их так много, что в некоторых местах они даже затрудняют движение. И можно заблудиться. Будьте осторожны. Ну, а заблудиться в мире музыки вам не удастся, потому как объявлю вам как раз-таки прекрасную работу в исполнении Рашида Богатаева, Бакара Курбанадамова, Руслана Гасанова. Песня называется «Мой Дагестан».

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

Очередная новинка в эфире радиостанции «Прибой». Наира Рахманова, «Ты не пришел». Ну, порой мы ждем не те, кто как раз-таки кого стоит ждать, потому как не все же нам люди симпатизируют. С некоторыми мы чувствуем себя бесполезными, недостойными, с другими не ощущаем собственной значимости. Но есть так называемые свои люди, которые вас не осуждают. Кстати, если есть те люди, которые считают вас совсем другими, на самом деле это прекрасно. То, что делает нас не похожими на остальных, делает нас самих собой. В итоге всегда найдется человек, который наш. Вот такого человека и стоит ждать, советуют психологи, кому вы сможете доверять всей душой, который станет не только вашим симпатизирующим человеком, но еще и, главное, лучшим другом. Он будет наполнять ваше сердце радостью и любовью. Такого и стоит ждать, кто пообещает остаться и сдержит свое слово, самое главное. Ну, а что касается музыки, конечно, мы предлагаем лучшее и сдержим свое слово. Хайфа Вахби. Это арабские мотивы Андрея Бандера, Ванатек и не только, и Хурият Абдуллаева в ближайшие 15 минут.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: дорогах.
1: Да, что у нас показывают Яндекс.Карты? Друзья, в Махачкале напряжение есть небольшое на некоторых участках, замедление движения, так, при въезде в Махачкалу по Хасавюртовскому шоссе, замедление движения, а также по улице Камаева. Это у нас первая Махачкала. Есть у нас небольшое по Гейдара Гаджиева, но значительное по Гейдара Гаджиева, которое поворачивает на Магомеда Гаджиева. Практически стоят машины по улице Буйнакского от Максима Горького как раз-таки до Кумыкского театра, а также по Дахадаеву от Кумыкского театра значительное расстояние вплоть до Малыгина у нас замедление движения. По проспекту Расул Гамзатова от Дахадаева в обоих направлениях, в направлении Магомеда Яракского. И по Расулу Гамзатова как раз-таки при съезде с моста редукторного поселка. Есть замедление движения очень так значительно по проспекту Шамиля, начиная от Восточного рынка до Гамидова. От Гагарина до Гамидова также перекресток по Ирчи Казака в обоих направлениях к движению к улице Гамидова и наоборот. Ну, а что касается новостей, то лето 2026 года для российских водителей обещает быть довольно нервным. Вот. Ну, а что касается правил, что же изменится? Ну, например, тонировку начнут проверять по-новому. Сам штраф за тонировку не изменится, но по-прежнему останется на уровне 500 рублей. Сама система контроля станет заметно серьезнее. С июля планируется использовать автоматизированные приборы фиксации, которые смогут самостоятельно фиксировать нарушения без ручной проверки инспекторов. Именно это и выглядит самым важным моментом, потому как раньше человеческий фактор все же играл роль. Ну, а теперь система постепенно становится более цифровой и менее гибкой. Что касается телефона, то спорить станет бесполезно. Раньше многие пытались спорить с инспекторами фразами вроде «я не разговаривал» или «просто смотрел навигатор». Теперь подобные объяснения фактически перестают работать. Под нарушение начнут понимать практически любые действия с телефоном в руках во время движения. Переписку, просмотр соцсетей, листание экрана и даже короткое использование устройства на светофоре. Навигаторы и держатели останутся разрешенными, ну а штраф не меняется, 1500 рублей. На основании его получения станет гораздо больше.
0: Пробки на дорогах.

0: Робби Уильямс и Гэри Барлоу, участники группы, в переводе, что означает «возьми это», часто конфликтовали друг с другом. Ну, во многом эти конфликты повлияли, конечно, на решение Робби Уильямса уйти из группы, и после распада они одновременно выпустили свои дебютные сольные альбомы. Амбициозный Гэри хотел записать идеальную поп-пластинку, которая помогла бы ему утвердиться в статусе серьезного автора и исполнителя. А Робби видел себя звездой рок-н-ролла и свою первую сольную работу записал именно в таком стиле. Конечно, у обоих исполнителей были собственные сольные проекты, однако Уильямс был значительно успешнее, несмотря на то, что именно Гэри и был автором почти всех хитов TechZ. Барлоу сетовал, что Уильямс заставляет его чувствовать себя полным неудачником, ну а в 2009 году Робби и Гэри помирились и закрепили этот факт записью совместной песни, которая прозвучала в нашем эфире. Песня называется «Стыд». Вот, она была выпущена в августе 2010 года и порадовала всех слушателей радиостанции «Прибой». Кстати, достигла второго места в британских чартах. Ну и, конечно, друзья, представлена нами. На этой ноте я скажу вам до свидания. До следующей субботы. Поздравляю всех с наступающим праздником Курбан-Байрам. Желаю вам здоровья, счастья, мира в доме, благополучия и материального, и самое главное, душевного. Оставайтесь с радиостанцией «Прибой», мы вас не подведем. В студии была Зухра Камалова. Всего вам доброго. Пока.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Где прибой, там и Родина.
1: Воскресенье, друзья, 24 мая. За окном Махачкалы весна в своей финальной, самой красивой фазе, когда каждый луч уже не просто светит, а ласково гладит по плечам, а ветер с Каспия пахнет уже приближающимся июнем. Самое время остановиться, выдохнуть. Я очень люблю об этом говорить. Все накопившееся за неделю выдохнуть и позволить музыке обнять вас так, как умеет только она. Добрый день, мои дорогие прибойцы, с вами я, Иза Ахметханова, и ближайшие 4 часа, по крайней мере, мы проведем вместе на волне тепла, ритма и лучших песен этой весны. Пусть этот воскресный эфир станет вашим личным островком покоя и радости. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые...

которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Ну, если говорить про музыку, говорят, что самые честные песни – те, что сначала были записаны в личном дневнике. «Ты не пришел» Наиры Рахмановой звучит именно так, как страница, которую не планировали показывать никому. Но чем тише признание, тем громче оно отзывается в сердцах. Новинка на волнах радиостанции «Прибой». Наира Рахманова «Ты не пришел».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Друзья водители, добрый день. Для тех, кто в пути, традиционная уже воскресная сводка. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее, соблюдайте дистанцию и помните, вас ждут дома. Ну а по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале зафиксированы на следующих улицах. Улица Камаева у нас выделена красным, там довольно большое скопление машин. Проспект Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. Там также у нас пробки, зафиксировано ДТП в левом ряду. И также по проспекту Имама Шамиля у пересечения с проспектом Гамидова у нас зафиксированы пробки, заторы и на улице Яракского, и на проспекте Гамидова. Ирчи Казака и Сергокалинская улица также выделены красным. Далее, небольшое скопление машин у нас в районе кольца на проспекте Амедхан Султана. Далее, улица Магомета Гаджиева выделена красным, пересечение Радищева, Каркмасова, заторы. Далее, на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого небольшое скопление машин у пересечения с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. Ну что ж, друзья, пусть даже в самой плотной пробке вас согревают хорошая музыка и мысль, что дома вас обязательно ждут. Доброй и безопасной дороги!
2: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Первое дагестанское радио «Прибой».
8: Друзья, напомню, что сегодня 24 мая, воскресенье. И сегодня, в этот день, мир поздравляет с днем рождения человека, чье имя навсегда вписано в историю музыки просто золотыми буквами. Боб Дилан. Американский певец, поэт, композитор, лауреат Нобелевской премии, представьте себе, по литературе. Родился в 41 году в Миннесоте и за свою долгую карьеру стал голосом нескольких просто поколений. Его тексты разбирали на цитаты, его мелодии пели у костров и даже на стадионах. Ну а песня «Blowing in the Wind» стала гимном целой эпохи. С днем рождения хочется сказать Бобу Дилану спасибо за музыку, которая заставляет думать и чувствовать. Ну а послушаем мы, конечно же, Боба Дилана, но «Knocking on the Heaven's Door» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Весна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Настрой на 107 FM.
2: 16.04 в столице. Знаете, солнце уже будто спряталось, но его тепло все еще обнимает каждого, кто сегодня с нами. Мне кажется, даже дождик вновь собирается у нас в республике. Даже майский ветер примеряет свои краски. Ну а в эфире радиостанции «Прибой» музыка, которая умеет быть и теплым пледом, ну и, конечно, ласковым лучом одновременно. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и этот час мы проведем особенно, без спешки, без суеты, только лучшие треки, удивительные факты и ваши любимые мелодии. Продолжаем звучать вместе.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Золотая коллекция. Радиоприбой.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, если говорить про музыку или песни, есть песни, которые не просто звучат, они дышат. Дышат любовью, искренностью, тихой мудростью сердца. Сегодня в эфире радиостанции «Прибой» именно такая премьера в исполнении очаровательной Гули Джаватовой. Гуля Джаватова – это певица, чей голос пропитан солнцем кумыкской земли, дарит нам трек под названием «Пусть не гаснет любовь». Это не просто песня, а напоминание. Настоящее чувство не подвластно времени. Она живет в бережных взглядах, в умении дорожить, в умении ценить. Ценить это прекрасное чувство. Пусть в вашей жизни эта любовь никогда не гаснет. Итак, встречайте новинку. Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня воскресенье, 24 мая, день, в котором величие истории встречается с радостью сегодняшнего дня. Давайте вместе заглянем в календарь и отметим главные события дня. Главный праздник сегодня – это День славянской письменности и культуры. Он отмечается во всех славянских странах и посвящен памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые в IX веке создали славянскую азбуку – кириллицу. Именно с этого началась великая история славянской литературы, музыки и, конечно же, искусства. В 2026 году праздник выпал на воскресенье и является одновременно государственным и церковным. В России с профессиональным праздником поздравляют и работников кадровых служб. Кстати, у людей этой важной профессии в нашей стране два праздника в году. Еще один отмечается 12 октября. Ух, как два праздника в год. Все потому, что работа все-таки очень ответственная. Даже если вдруг в организации случится пожар или потоп, кадровик первым делом должен спасать трудовые книги. Но среди значимых исторических событий этого дня в 1844 году, когда телеграфом Морзе была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Также в этот день, но в 1900 году в Петербурге был спущен на воду легендарный крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Также 24 мая мир отмечает Европейский день парков. Праздник, напоминающий о том, как важно беречь зеленые островки природы среди городской суеты. Сегодня родились поистине великие люди. Астроном Николай Коперник, поэт Иосиф Бродский, писатель Михаил Шолохов, ну и, конечно, великий музыкант Боб Дилан, творчество которого мы сегодня затрагивали. Ну и еще 24 мая Всемирный день видеоигр, Европейский день парков, о котором я говорила, да-да-да, ну и день кофе в Бразилии, самый вкусный кофе, как мне кажется. Вот такой насыщенный, удивительный день, и пусть каждая его минута будет наполнена смыслом. Ну а мы наполним эту минуту кофе с корицей. Таисия Повали на волнах радиостанции «Прибой».

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Вы слушаете радио «Прибой».
10: Дорогие друзья, на наших 16.54, уже совсем скоро, ровно в 17.00, в эфире «Радио Прибой» главное музыкальное событие воскресенья. Хит-парад российской эстрады «Горячая десятка» лучших песен недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы узнаем, какие треки завоевали ваши сердца. Это будет жарко, стильно и по-настоящему красиво.

0: Дагестане 17 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Приветствую всех ценителей хорошей музыки на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова. Знаете, воскресный вечер – особенное время, за окном мягкий майский закат. Ну а здесь в эфире начинается главное музыкальное событие воскресного дня. Хит-парад по-русски, горячая десятка, мы поднимемся от десятой строчки к вершине. И каждый трек – это эмоция, ритм и история. Поехали! Итак, открывает нашу десятку трек, в котором сама жизнь пульсирует в ритме 120 ударов в минуту. Ани Лорак повторила этой весной песню «Олив», воздушную, мечтательную, пронизанную, наверное, светом. Нежный дэнс-поп, реверберация мечты. Идеальный, мне кажется, саундтрек для того, чтобы подарить или парить над майским проспектом на 10-й строчке. Да, именно Ани Лорак. Встречаем «Олив».
2: 10-е место.

0: Движемся далее. Девятая строчка, и в эфире трек, пропитанный тишиной пустыни и щемящей нежностью. Да, речь, конечно, пошла о Согдиане. Певица с восточной душой знает. Иногда достаточно одного слова «позови», чтобы сердце пошло изящными трещинами. Ну, такая минималистическая аранжировка, пронзительный вокал. Слушаем и погружаемся в эту магию. Согдиана, «Позови».
1: Девятое место.

0: На 8-й позиции песня «Исповедь». Акмаль продолжает коллекционировать осколки чувств и превращать их в золотые хиты. «Ты – мои разбитые мечты», «Честный разговор с самим собой после расставания». Глубокий, чуть натреснутый вокал. И вы чувствуете, эта песня написана будто про вас. Слушаем сердцем. Акмаль, «Ты – мои разбитые мечты».
1: 8-е место.

0: Седьмую строчку занимает дуэт, объединивший опыт, ну и, конечно, свежесть. Народная артистка России Валерия и талантливый диджей Саша Камович создали трек «Голос за гранью». Мощный, эмоциональный, с той самой глубиной, которая пробирает до мурашек. Это история о внутренней силе, о голосе, который звучит даже тогда, когда кажется, что слов просто не осталось, друзья. Заслуженное место в десятке. Валерия, Саша Камович. «Голос за гранью».
1: Седьмое место.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
6: Десятка популярных треков в чемпионате.
7: Слушай и болей за любимого артиста.
8: Друзья, с вами Иза Ахмедханова, да, и это хит-парад «Горячая десятка» по-русски от слушателей радиостанции «Прибой». Мы подобрались к 6-й строчке, и тут перед нами гимн женственности и гордости своими корнями. Жасмин, заслуженная артистка России и Дагестана, родившаяся в древнем Дербенте, дарит нам «Восточную я». Восточные мотивы, сочный вокал, и вот вы уже чувствуете себя частью чего-то большего, теплого и невероятно красивого. Слушаем «Жасмин. Восточная я».
9: 6-е место.

0: Золотая середина. Друзья, мы на экваторе. Первая половина десятки позади, а впереди пятерка лидеров, где каждый трек претендовал, наверное, на вершину. Здесь в середине традиционно все самое горячее и, конечно, вкусное. Погнали. Пятое место, и это дуэт, который точно знает, сколько звезд вы насчитали на потолке своей спальни. Хамали и Акмаль задают тот самый вопрос, который многие из нас мысленно гуглят в 3 часа ночи. Мелодия обволакивает, голоса звучат как диалог старых друзей, честный, без прикрас. Итак, встречаем. Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?
1: Пятое место.

0: Четвертая позиция, и в эфире фолк-поп, от которого веет русским полем и светлой грустью. Татьяна Куртукова из Хабаровска продолжает доказывать: народно это, конечно, модно. Алешенька звучит как теплое воспоминание о чем-то родном, неуловимом, но бесконечно дорогом. Законное место в лидерах. Татьяна Куртукова, Алешенька.
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, мы добрались до тройки лидеров. Итак, бронза нашего хит-парада достается дуэту, который, кажется, создан друг для друга. Анна Асти и Дима Билан с треком «Эпилог». Это не просто песня, а целая драматургия чувств. Проникновенный вокал Анны, харизматичный тембр Билана. Вместе они создают магию финала отношений, который звучит не как точка, а далеко как многоточие. Браво! Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: Третье место.

0: Итак, серебряный призер этой недели – «Золотой голос России» Николай Басков с песней «Туманы». Лиричная, глубокая композиция, в которой туман становится метафорой воспоминаний, сомнений и надежд. Мощный вокал, естественно, натурального тенора. Проникновенная аранжировка – это надо слушать, затаив дыхание. На втором месте Николай Басков «Туманы».
1: Второе место.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
9: Десятка популярных треков в чемпионате.
10: Слушай и болей за любимого артиста.
11: Друзья, вот он, момент истины, вершина нашей горячей десятки. Мы подобрались к первой строчке, и это не просто песня, это ваш главный хит-парад недели. Решение принято исключительно вами, дорогие слушатели, «Прибоя» по-русски. Да, первое место слушатели радиостанции «Прибоя» отдают проекту «Мари Икс» с песней «Горы». Это трек, от которого за спиной вырастают, наверное, крылья, а любая вершина кажется достижимой. Мощная аранжировка, глубокий смысл, и вы чувствуете, что способны покорить любые вершины. Именно эту песню вы назвали лучшей на этой неделе. Встречайте победителя — Мари Икс, «Горы».
12: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радио волне.
2: Друзья, 18.07 в столице. Воскресный вечер мягко опустился на Махачкалу. Теплый майский, пропитанный запахом сирени и скорого лета. Весна еще не ушла, она задержалась в шелесте листвы, в дуновении ветра с гор, в том особенном свете, который бывает только в мае, когда день уже долгий, а закат пока не торопится. Да, еще несколько дней мы шагнем в лето, ну а пока время для музыки, которая обнимает и никуда не отпускает. Я, Иза Ахметханова, приветствую всех на волнах радиостанции «Прибой». Пусть этот вечер будет уютным, уютным, тихим и по-настоящему вашим. Музыкальным сделаем его мы.

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну, в этом часе у меня еще одна новая музыкальная жемчужина. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит не просто песня, а живое дыхание истории. «Бичанте Мухаммад» в исполнении Амины Абдулатиповой. Знаете, это аварская народная вещь, которая впитала в себя мудрость веков, ну и красоту гор. Голос Амины звучит как эхо в ущелье, глубоко проникновенно, с той самой интонацией, от которой реально мурашки. Народная аварская песня, которая не стареет, но сегодня в новой интерпретации. Итак, слушаем Амина Абдулатипова «Бичанте Мухаммад».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, добрый вечер. Традиционная вечерняя сводка. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее и помните, вас ждут дома. Не забывайте об этом. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы на ключевых магистралях Махачкалы сохраняются. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Далее на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Там зафиксировано ДТП в правом ряду. Будьте аккуратнее. Далее на Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. Также у нас имеется скопление машин. Улица Магомеда Яракского выделена красным на пересечении с улицей Каркмасова. Вся улица Каркмасова практически выделена красным. Довольно серьезные пробки. Также пересечение улицы Магомеда Яракского и проспекта Расула Гамзатова также у нас затор. Далее небольшое скопление машин у нас в Редукторном на проспекте Петра Первого в районе пересечения с улицей Эльзы Ибрагимовой и также на кольце на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. В целом довольно свободный город. Пусть даже в самой плотной пробке вас согревают хорошая музыка и мысль, что вас ждут доброй и безопасной дороги.

0: стиле без ограничений.
1: Ну что ж, мои дорогие, 18:46 выдают стрелки часов. Наше воскресное совместное плавание подходит к концу. Сегодня в эфире было все. Премьеры, конечно, пробки, ваш любимый хит-парад и, конечно, теплые слова. Я желаю вам тихого, уютного вечера и легкого будущего понедельника. Пусть настроение этой программы останется с вами надолго, а улыбка, подаренная песней, не гаснет до самой встречи. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем пока-пока!

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Примята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Примята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Примята». Красота вне времени.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа, вот уж год не в моде.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин».

0: онкологии, в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГЕПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Пицца.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизельюрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
0: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрам.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли им хелидабол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.
6: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
7: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

не будем ведать мы в объятьях, что жизнь за дверью ждет к утру.

0: концу недели.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Всем привет, меня зовут Зарина Телица. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне радио Прибой. Прибой.